не скучай. Я люблю, как же я люблю, сердце украду, так и знай. Арманым менің, аңсадым сен.

0: Я дома!
1: Это моя первая квартира.
2: Добро пожаловать в наш офис.
3: Заходите к нам на новоселье.
4: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау до СОР 13, Астана, Ермека, Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.

0: дегенмен әрқашан бір дүние. Бәріне арқау болатын есік. Дверисити. Ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы. Бөкейханов 49 бөлшек 2. Көкмайса 26 жа. Шымкент. Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау. Доссор 13. Астана. Ермек Серкебаев 4. Дверисити. Бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Концерт, посвященный 20-летию группы Кешью. 20 солисток, главные хиты. Шоу мирового масштаба пройдет 29 мая на центральном стадионе Алматы. Не просто оркестра «Кара Севда». Вы ждали этого целых два года. Известный композитор из Турции приезжает в Шымкент. Мы подготовили для вас лучшие турецкие саундтреки. 19 мая в Кызгалдак-сарайы. Легендарный цирк «Дюсалей» представит в Казахстане грандиозное шоу «Ова». Выступления пройдут с 11 по 14 июня на сцене «Алматы-арена». «Ова» – яркое и динамичное шоу, переносящее зрителей в фантастический мир насекомых. 10% скидки по промокоду «Family». В Алматы пройдет Big Game Football Фестиваль. 30 мая с 3 часов дня вас ждут специальные гости и шоу-программа. А с 9 вечера до 11 часов прямая трансляция финала Лиги Чемпионов. Встречаемся по адресу Гоголя 1Е. Билеты можно купить на сайте Ticketon.kz. Оплачивая покупку через Freedom Super App, вы получаете до 15% кэшбэка. Freedom Ticketon – главный поставщик ярких эмоций.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
3: Aspen FM. Көзіңді жұмда, арманда.
4: Махаббат туралы өздігінде.

0: Күн ашық, кешкі уақытта плюс 21 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Мам, я дома!
2: Это моя первая квартира.
3: Добро пожаловать в наш офис.
4: Заходите к нам на новоселье.
5: Разные моменты, разные жизни, но всегда одна деталь. Дверь, через которую начинается все. Двери Сити выбирают для самых важных шагов. Мы рядом в каждом доме. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау ДОСОР 13, Астана Ермека Серкебаева 4. Двери Сити. Открой момент, который изменит все.

0: Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.